0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя люблю.

Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

0: слушателей. Каждую неделю Радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории, загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями, анализ трендов и даже подборки треков для прослушивания. Такие программы позволяют слушателям открывать для себя новые жанры и артистов, а также погружаться в историю музыки.
1: Если у вас нет времени читать статьи, это идеальная замена привычному формату. О литературе, истории, искусстве, антропологии и философии рассказывают лучшие таджикские искусствоведы и ученые. Узнаете, почему и как художественный текст действует на читателей, откуда художники берут сюжеты для своих картин, как культура влияет на чувства людей и как может одежда рассказать о человеке.
0: Мы запустили программы о литературе и ее связи с жизнью, о главных книгах Таджикистана. Редакторы расскажут о своих любимых авторах, малоизвестных и забытых, рассуждают о женской литературе и вспоминают самые редкие книги. В Лики выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. Лик – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

0: Новости культуры на радио Таджикистан.
1: С 25 июня по 2 июля 2026 года в столице Таджикистана, в городе Душанбе, пройдет 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда. Вопросы подготовки к данному мероприятию были рассмотрены на заседании Организационного комитета, которое состоялось в Душанбе под председательством заместителя премьер-министра страны, председателя оргкомитета Сулаймона Зьозуда. Отмечалось, что 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда является авторитетным международным мероприятием, в котором примут участие представители стран, членов фонда, международных организаций, финансовых институтов и эксперты в области климата. Ожидается, что в ходе заседания будут обсуждаться ключевые вопросы, связанные с климатическим финансированием, реализацией проектов устойчивого

рамках Дней культуры пройдут в культурно-развлекательных парках «Молодежное озеро» имени Садридина Айни, имени Абулхосима Фирдавси, Алишера Навои и других парках культуры и отдыха столицы. Название «Ледник Ванч-Ях» будет изменено на «Ледник Таджикистана». Об этом говорится в постановлении правительства Республики Таджикистан о переименовании ледника Ванч-Ях в «Ледник Таджикистана», подписанном 3 июня 2026 года. Ванч-Ях, который получил новое название «Ледник Таджикистана», является крупнейшим ледником не только в стране, но и во всем мире за пределами полярных регионов. Его длина составляет 77 километров, а площадь около 700 квадратных километров. Среди ледников Евразийского континента по площади он уступает лишь ледникам Каракорума, Сичиауна, длина которого 76 километров, и Балторот, длина 62 километра. Система Ванч-Ях включает 100 ледников. Следует отметить, что в 2025 году на территории Ванч-Яха были проведены научные исследования. Основной целью экспедиции стало создание комплексной системы постоянного мониторинга для изучения климатических изменений и гляциологических процессов в одном из важнейших источников пресной воды Центральной Азии.

В агентстве по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан состоялась конференция, посвященная цифровизации историко-культурных памятников страны в рамках реализации указа президента Республики Таджикистан об объявлении 2025-30 годов годами развития цифровой экономики и инноваций. Участники конференции сообщили о создании официального сайта специального раздела Государственного реестра историко-культурных памятников, который включает 7 основных направлений – материальное и нематериальное наследие, археологические находки, нормативно-правовые документы, историко-культурные мероприятия, категории памятников и электронную библиотеку.

Чрезвычайно полномоченный посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь Бахтовар Сафарзода принял участие в заключительных мероприятиях 15-го Республиканского фестиваля национальных культур, который традиционно объединил представителей десятков национальностей, проживающих в Беларуси. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Беларуси, одним из самых ярких и гостеприимных уголков фестиваля стало таджикское подворье, представившее гостям богатое культурное наследие таджикского народа. Особое внимание привлекли красочная национальная одежда, выставка изделий народных мастеров и художественное оформление подворья, отражающее самобытность и многовековые традиции Таджикистана. Настоящим украшением программы стали выступления представителей таджикской общины, подарившие их зрителям национальные песни и танцы, наполненные теплотой, искренностью и духом восточного гостеприимства. Это были новости культуры.

продолжаем программу ЛИК – литература, искусство, культура. И сегодня мы расскажем о замечательном человеке-актере Хабибулло Абдуразокове.

В истории таджикской культуры есть имена, которые становятся символами целой эпохи. К таким выдающимся личностям по праву относится Хабибулло Абдуразоков, талантливый актер, режиссер, педагог и общественный деятель, посвятивший всю свою жизнь служению искусству. Его творчество оказало огромное влияние на развитие национального театра и кинематографа, а созданные им образы навсегда вошли в золотой фонд таджикской культуры.

Хабибулло Абдуразоқов родился 7 ноября 1937 года. В 30-х годах отец был репрессирован и, как указано в судебном приговоре, сослан в Сибирь за то, что учился вместе с сыном бухарского миллиардера Файзулло Хаджаева. Находясь в ссылке, его отец узнал о рождении своего сына, назвал его Хабибулло, что в переводе на русский означает «любимец Аллаха». С ранних лет Хабибулло проявлял интерес к литературе, театру и народному творчеству. Стремление к искусству привело его в Государственный институт театрального искусства имени Луначарского в Москве, где он получил профессиональное актерское образование. Именно там сформировались его творческие взгляды, художественный вкус и понимание высокой миссии театра. После окончания института Абдуразоков вернулся на родину и начал работать в таджикском театре. Уже первые роли продемонстрировали его незаурядный талант, глубокое проникновение в психологию персонажа и редкую способность перевоплощения. Его сценические образы отличались жизненной правдивостью, эмоциональной выразительностью и внутренней силой. За годы творческой деятельности актер создал десятки незабываемых ролей в произведениях таджикской, русской и мировой драматургии. Особое место в его репертуаре занимали героические исторические персонажи, воплощавшие лучшие качества человека – честь, достоинство, мужество и верность своему народу. Зрители восхищались его исполнением ролей в спектаклях «Дохунда», «Рустам и Сухроб», «Ромео и Джульетта», «Горячее сердце» и многих других постановках. Хабибулло Абдуразоков был одним из основателей Республиканского фестиваля профессиональных театров «Парасту» и создателем первого негосударственного театра Таджикистана «Падида».

0: Уважаемые слушатели, мы долго беседовали с театральным критиком Мамадуло Табари о творчестве и о вкладе, сделанном Хабибуло Абдразоковым в развитие культуры Таджикистана.
1: Я Мухаммадуло Табари, театровед, театральный критик. Появление вот этой плеяды, вот этого курса выпускников 60-го года ГИТИСа имени Луначарского можно определить как ярчайшее событие в культурной жизни нашей республики. Поначалу их определили в Худжанский театр музыкальной комедии имени Александра Сергеевича Пушкина. Теперь он носит имя Камоли Худжанди. Но через год Ефим Исаевич Метельман, главный режиссер театра имени Лахути, увидел этих ребят и сказал, они должны работать у нас в столице. Действительно, они принесли с собой новую эстетику. Они изменили театральное видение, хотя они всего лишь были актерами.
0: Вот это московская школа.
1: Школа она, да. Действительно, это были вот 60-е годы, это переломный период какой-то нравственный, эстетический, вот не только в театральном, в кино, но и во всей культуре, в поэзии. И вот до этого в таджикском театре бытовала такая патетический, романтический стиль. Наши актеры очень с патетикой говорили. Но они принесли совершенно другую эстетику, где наравне со словом, вообще-то театр и кино всегда были литературоцентричными видами искусства. Но вот они принесли совершенно другое вид. Они какие-то бешеные пришли. Они и играют, и танцуют, и ходят, и одновременно говорят на очень доступном зрителю, понятном, наравне со зрителем с ним разговаривают. Театральная среда очень сразу же их полюбила. Производились очень многие вводы в спектакли. Их вот Хабибуло Абдуразакова и его однокурсников стали очень быстро вводить в роли действующих спектаклей. И специально под них уже ставили спектакли. Под них, под эту группу. И вот, знаете, удивляет совершенно еще другое. Помимо всего этого, они пришли как какие-то миссионеры. Они знали, что они должны поднять культурный уровень нашей республики. И они активно участвовали и в художественной самодеятельности. Они очень снимались много в кино, участвовали в телепередачах. И здесь же проявился еще особый дар Хабибуло Абдуразакова как чтеца. Вы помните по кино ролям. А вот мои родители очень любили его слушать именно вот театру микрофона, вот литературное чтение. Прям вот я помню, у нас дома его, как он читал Дохунда, Садриддина, они прям ждали. Вот этот дар потом во многом ему пригодилось по жизни. Он отучился у Охлопникова на режиссера, очень много ставил. Потом он руководил Союзом театральных деятелей Таджикистана, о котором, вот о том периоде, очень хорошо отзывается наше старшее поколение. Это был тот период, когда стал мощнейшей творческой организацией нашей республики Союз театральных деятелей. Имел очень много подсобных хозяйств, много материально помогал. Благодаря Хабибуло Абдуразакову и его единомышленникам впервые на территории Центральной Азии появились театральные фестивали. Сейчас вся театральная жизнь во всем мире, вот театральная жизнь, она крутится вокруг фестивалей. Мы организовали наш республиканский театральный фестиваль «Парасто», который вот по сей день проводим. Вот. Были организаторами первой международного конкурса артистов балета имени Малики Сабировой. И вот в центре всего этого всегда-всегда находился Хабибуло Абдуразаков.

За свою жизнь он сыграл около 30 театральных ролей и создал десятки ярких режиссерских постановок, оставив глубокий след в истории таджикского театра и кинематографа. Не менее ярким был его вклад в развитие таджикского кино. Хабибулло Абдуразуков снимался в художественных фильмах, которые стали классикой национального кинематографа. Его экранные герои всегда отличались глубиной характера и человеческой искренностью. Благодаря природной харизме и высокому профессионализму он пользовался любовью миллионов зрителей не только в Таджикистане, но и далеко за его пределами. Как режиссер Абдуразуков стремился к поиску новых художественных форм, сохраняя при этом уважение к национальным традициям. Его постановки отличались масштабностью, продуманностью деталей и глубоким философским содержанием. Он был убежден, что театр должен не только развлекать зрителя, но и воспитывать его, формировать нравственные ценности и чувство ответственности перед обществом. Особое место в жизни мастера занимала работа с молодым поколением. Он щедро передавал свой опыт начинающим актерам, помогал им раскрывать талант, учил сценической культуре и профессиональной дисциплине. Многие известные артисты Таджикистана считают себя его учениками, продолжая традиции, заложенные своим наставником.

Помимо этого, можно говорить о его актерских способностях. Это был потрясающий человек со своей харизмой. И его роли, его герои, они нравственно очень богатые люди. Вот на сцене таджикского театра не только он же очень исполнял и классические роли, и современные драматургии, и нашу национальную классику, и современную драматургию. Всегда с его появлением появился новый тип интеллигента, думающего. До этого было или страдающий, или там героически настроенный. Таким он запомнился и его Карл Маур в «Разбойниках» Шиллера. Таким был его Чацкий в «Горе от ума». Даже таким был его Отелло. Отелло Хабибулло Абдуразакова, он был действительно человеком нового времени. Таким, каким писал его сам Шекспир. С новым видением. Чувствовалось, что вот с ним на сцену выходит глоток свежего воздуха, его харизмой. Он очень хорошо понимал язык, тонкости языка. Вот его паузы, его ударения логические, они во многом отличались от ударений, от пауз, от способа передачи старшего поколения, корифеев. Сначала очень вдумчиво, очень осторожно, но приняли этот такой его метод, его стилистику. Но потом оно стало не только для него, но и для всего таджикского театра очень главенствующим.

0: Еще будучи студентом, Хабибулло Абдуразуков в 1956 году снялся в фильме «Илья Муромец», где сыграл роль половца. И это был его дебют в кинематографе. После окончания института он вернулся в Таджикскую ССР и был принят в труппу Ленинабадского театра музыкальной комедии, где прослужил вплоть до 1961 года, когда был принят в труппу театра имени Абулкосима Лохути, где был до 1969 года. В этом году он попробовал себя и в качестве театрального режиссера, вернувшись в Ленинабадский театр музыкальной комедии имени Пушкина в должности главного режиссера, где проработал до 1971 года. Вернулся в кинематограф и снялся более чем в 30 кинофильмах и телесериалах. При этом в фильме «Горная станция» работал в качестве актера и режиссера. Являлся также председателем Союза театральных деятелей Таджикской ССР.
1: Киновед Махмутулло Табаров рассказывает о его деятельности в кинематографе Таджикистана.
2: Впервые он появился на экране благодаря фильму «Смерть ростовщика». Вот, как вы знаете, сам ростовщик и все события этого фильма проходят вокруг вот ученика медресе. Знаете, многие в нашем кинематографе главный успех фильма приписывают Зухиру Дусматову. Это бесспорно. Это бесспорно. Но именно благодаря сопоставлению героя Заира Дусматова с героем Хабибулло Абдуразакова, который является интеллигентнейшим, честнейшим, добрейшим, красивейшим, порядочнейшим человеком, вот проявляется вся алчность, весь комплекс вот Куриш-Хамба именно благодаря тонкой ювелирной работе Хабибулло Абдуразакова. Был бы другой исполнитель в этой роли, фильм, я думаю, не обрел бы такую популярность, потому что она была бы односторонной. Там был бы только Кори Исмат. А вот этот свет, сколько света нес, столько знаний, сколько добра нес в себе герой Хабибулло Абдуразакова. И он по жизни был таким. Знаете, вот есть многие люди, которые, они могут только существовать как артист на сцене. По жизни их не различат. Но он был такой харизматичный, артистичный и по жизни. Он мог хорошо одеваться, хорошо говорить, хорошо убеждать и по жизни.
0: Творческой деятельности. За всю свою творческую карьеру Абдуразуков снялся более чем в 30 художественных фильмах, в том числе в культовых «Смерть ростовщика», «Охота на дракона», «Джура охотник из Минархара», «Тишины не будет», «Мирное время», «Измена», «Разоблачение», «Третья дочь», «Четверо из Чорсанга», «Здравствуй, добрый человек», «Пятеро на тропе», «Тайна забытой переправы», «Горная станция», «Белая дорога», «Восход над Гангом», «Сказание о Сиявуши», «На крутизне», «Осада», «Человек меняет кожу», «Контрольная полоса», «Репутация», «Хромой дервиш», «Дополнительно прибывает на второй путь», «Взгляд», «Простая жизнь Бобо Амина», исполнитель роли в художественном фильме Душанбинской студии телевидения «Черный ангел», в художественных фильмах киностудии «Узбекфильм», «Служу Отечеству», «Охота за дьяволом», «В ожидании отца», «Пленник», «Шукрона». Но в кино запомнился ролями Бахридина в фильме «Смерть ростовщика», Хайдара в картине «Четверо из Чорсанга», Мухторова в фильме «Горная станция», Асан Шаха в ленте «Утро Ганга», Караванбаши в фильме «Хромой дервиш». Как режиссер Хабибулло Абдуразуков поставил спектакли «Мост Фатеханьози», «Карим Дейвона» Турахона Ахматхонова, «Когда город спал» Чхигидзе, «На перекрестке» Мура Табарова и другие.
2: На сцене он строил очень замечательные мизансцены, даже фотографичные, очень интересные, красивые мизансцены.
3: Его камера любила.
2: Да. Но вот здесь вот ощущалась каждая личность, пространство каждого человека, его влияние, его дыхание, его пульс, его присутствие. Иногда строили такие мизансцены, что там их не различать было. Но он каким-то убедительным образом строил, что ты чувствовал не только там не видел, а вот чувствовал ту пульс, настроение каждого героя. И вот у нас запомнились вот мост Фотеха Ниёзы про Великую Отечественную войну. Был такой эпизод, когда вот с коляской вот этот мост то завоевывает противники, то наши солдаты. И вот этот каждый переход по ту сторону моста, оно не только меняло ситуацию, оно меняло каким-то особым образом людей, строил удивительные метафоры. Он ставил еще и произведение Нура Табарова «Страх». И вот там у этого главного героя, который вот наши события в годы гражданской войны примыкает к преступной группе и там совершает много злодейства, и в конце он переживает очень тяжелые муки душевные. И вот там есть кортик у него. И в течение всего спектакля, и вы знаете, настолько ювелирно было построено вот отношение вот этого главного героя к этому кортику, через которого хотел он себя убить. И оно работало, не повторяло значение. Он становился его другом, становился его врагом, как бы попутчиком, судьей, жертвой. Он мог вот такие очень интересные строить мизансцены и метафоры. Это был период, когда вот на сцену уже выходили великие реформаторы советского театра. Ефремов, Марк Захаров, Анатолий Эфрос, Анатолий Васильев, Хабибулло Абдрозуков. Как бы пройдя вот эту школу, стал внести очень много нового в нашу режиссуру. Да, потом это был период, когда начинались споры о режиссерском театре, являясь, с одной стороны, действительно сторонником, между прочим, ярым сторонником режиссерского театра, он столько свободы давал актерам. Он так бережно относился к автору. Он так бережно относился и мог трепетно работать с драматургом. То, что у нас появился такой замечательный драматург с определенным своим видением. Нур Табаров – это во многом заслуга Хабибулло Абдуразакова.
3: Они еще были большие друзья.
2: Друзья, же. Да. Они вместе очень много работали. И потом, когда уже ставили его на перекрестке в Ашхабаде, в Академическом драматическом театре Ашхабада, ставил Хабибулло Абдуразаков. Об этом, хотя его ставили и у нас – в Таджикистане, с замечательным актерским ансамблем. Там ведь играл сам Атом Мухамеджанов, там играл Убайдулло Раджабов, там другие корифеи таджикского театра. Но почему-то заговорили об ашхабадской постановке больше в Союзе, чем о нашей.

Абдуразуков обладал не только выдающимся актерским дарованием, но и высокими человеческими качествами. Коллеги вспоминали его как интеллигентного, мудрого и доброжелательного человека, преданного своему делу и искренне любившего людей. Его уважали за принципиальность, трудолюбие и верность избранному пути. За многолетнюю плодотворную деятельность он был удостоен высоких государственных наград и почетного звания народного артиста Таджикской ССР. Эти награды стали признанием его огромного вклада в развитие культуры и искусства страны.

у Хабибулло Абдразокова пятеро сыновей: Барзун, Маздо, Нисор, Шахбоз, Шахбо. Он также имел единственную дочь, которая трагически погибла во время гражданской войны в Таджикистане. Всего от пятерых сыновей у него больше 10 внуков.

В одном из своих последних интервью Хабибулло Абдуразуков говорил, что его угнетает нынешнее положение таджикского театра и актеров, и считал себя самым счастливым человеком, что Господь наставил его на этот путь. Бубуджон Гафуров, когда кого-то брал на работу, спрашивал о прочитанных книгах, увиденных постановках, спрашивал, кого из известных деятелей искусств, драматургов, балетмейстеров вы знаете, и только потом назначал на должность. Поэтому все старались ходить в оперу, читать как можно больше книг, расширять свои знания и мировоззрение, говорил актер. Основная причина отдаления от театра кроется в безграмотности. Неграмотный человек не ходит в театр. Во времена Советского Союза положение было другим. Сфера театра и кино в Таджикистане развивалась. Преподаватели были грамотными и интеллигентными. Интеллигенция не дремала. В советское время 30-40 писателей сотрудничали с театром. «Людей надо вернуть в театр», — говорил Хабибулло Абдуразуков. Я помню, в 1967 году прошли Дни литературы и искусства Таджикистана. И мы с Тахиром Сабировым представили там фильм «Хионат. Измена». В кинотеатре «Россия» состоялся премьерный показ фильма. Тысячи людей носили меня на руках, фотографы и журналисты широко освещали это дело. Когда-то в театре Лахути при Министерстве культуры действовала драматическая студия. Вот туда приходили слушать лекции, беседовать, советоваться. Я, продолжал актер, вместе с Отемом Улугзаде, Гани Абдуллов, Азлидином Мухаммадиевым, Фотехом Ниози, Абдумаликом Бахари работали день и ночь, чтобы подготовить одну пьесу или драму. Помню, молодая Гулрухсор, когда только окончила университет, написала пьесу и пришла ко мне. Мы вместе поставили представление под названием «Гори Аджинахо» – «Пещера бесов» в молодежном театре. Ее показали более 1000 раз.

1987 году Хабиблу Абдразухову было присвоено звание «Народный артист Таджикской ССР». Он награжден орденами «Дружба народов», «Дружба Шараф» в 2012 году и почетной грамотой Президиума Верховного Совета Таджикской ССР. С 1973 года он был членом Союза кинематографистов Таджикистана.

0: 19 января 2021 года Хабибулла Абдуразуков ушел из жизни, оставив после себя богатое творческое наследие. Однако настоящие мастера не уходят бесследно. Они продолжают жить в своих произведениях в памяти зрителей, в сердцах учеников и последователей. В 2023 году в Душанбе был открыт музей Хабибулла Абдуразукова, где собраны его личные вещи, фотографии, документы, театральные костюмы и материалы о творческом пути мастера. Музей включает два просторных зала, внутренние помещения, чайную зону, место для отдыха. Здесь собраны книги, сценические костюмы, фотографии, коллекции, другие памятные вещи, принадлежавшие мастеру. Хабибулла Абдуразукова называли «живой энциклопедией таджикского театра». Коллеги отмечали не только его актерский талант, но и феноменальную память, глубокие знания истории таджикской культуры и литературы. Многие молодые артисты считали его своим учителем и наставником. Можно сказать, что Хабибулла Абдуразуков был не просто актером, а одним из тех людей, которые формировали современную школу таджикского театра и кино на протяжении более полувека. Имя Хабибулла Абдуразукова навсегда останется в истории таджикской культуры как имя великого артиста, талантливого режиссера и истинного служителя искусства. Его жизнь стала примером беззаветной преданности профессии, любви к своему народу и высокой ответственности перед культурным наследием нации.
1: Цикл его героев, ролей, которые он сыграл в кинематографе, это очень яркие личности. Они бывают и исторические, и наши современники. Но свет, как бы ни было, вот внутренний свет, внутренняя культура, она всегда проявляется. И вот этот свет его внутренний, вот эта его культура всегда проявлялась вот в его работах, всегда проявлялась вот в его героях.
0: Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы «ЛИК. Литература, искусство, культура». С вами была я, Мэтабарина Мунджон. Будьте счастливы!
2: Калиди вахти инсонҳо дар китоб меҳонанд. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Тарихи Байҳақӣ. Тарихи Байҳақӣ асари Абулфазли Байҳақӣ Муҳаммад ибни Ҳусайн буда маҷмуаест, ки аз маълумоти нодири таърихии адабӣ иборат аст. Таҳия кунандаи китоб муаллифи муқаддима ва феҳристҳо Сайфуллоҳи Муллоҷон буда муҳаррири масъули китоб Обид Шукурзода мебошад. Асар зери назари академик Носирҷон Салимзода ба нашр баромадааст. Китоб соли 2014 дар шаҳри Душанбе дар матбаи нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 763 саҳифа ва теъдоди 200 нусха ба таб расидааст. Муаллифи Тарихи Байҳақӣ Хоҷа Абулфазл Муҳаммад ибни Ҳусайни Байҳақӣ мебошад. Таърихи Байҳақӣ аслан бо номи Таърихи Масъудӣ таълиф шуда, бо исми муаллифи донишманду нуктасанҷаш Байҳақӣ ба Таърихи Байҳақӣ шӯҳрат ёфтааст ва ин асар муҳимтарину дақиқтарин китоби таърихӣ ва аз осори камназири насри ниёгон аст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.